0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
2: Ролик изготовлен при поддержке центра «Мой бизнес».
8: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
9: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовая, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
11: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 12 июля в Сусумане значительная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 15 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха до 16 градусов выше нуля. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 11 до 18 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане пасмурно, местами слабый дождь. Температура днем до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Моя работа – это работа со свободным графиком. Захотел – пришел в 7 утра, захотел – ушел в полночь, а захотел – вообще не пошел домой.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Земля, центр, прилуняюсь.
4: Прием, Земля, осуществляем на поверхность Луны.
3: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
4: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
5: Просьба опознать содержимое.
3: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
6: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
8: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы.

0: Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 200-230. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
1: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
2: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31.
5: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Тотальная свежесть на Карибу.
7: Кайл Алессандро.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Чикаго.
5: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 12 июля свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире. Это Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Считается, что профессия возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета. Прежде этим занимался второй пилот самолета, что было рискованно. Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины, однако уже через 2 года в США возникла идея привлечь к работе привлекательных девушек. Это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок. Плюс ко всему, они меньше весили, что имело большое значение для самолетов того времени. Также сегодня отмечают День фотографа. Стоит сказать, что отдельно в мире празднуется День фотографии. Он связан с именем Луи Даггера, который смог получить первый снимок. А вот у сегодняшнего праздника интересная библейская история. День фотографа отмечается в День Вероники, почитаемой христианской святой. Считается, что именно она во время восхождения на Голгофу подала Христу воды и обтерла его лик платком. На нем отпечатался образ Иисуса, что своего рода практически фотография. 12 июля на Колыме произошло интересное событие. Думаю, все, даже те, кто помоложе, знают, что талисманом 22-х Олимпийских игр в Москве был олимпийский мишка. Но большинство и не догадывается, что у той Олимпиады был еще один талисман. Тоже медведь, но только настоящий. Медвежонка нашли строители Колымской ГЭС буквально за пару месяцев до Олимпиады в Магаданской тайге. Зверю было 2 месяца. Он потерялся и сам бы не выжил. Было принято решение его спасти, а так как все знали про официальный талисман Олимпиады, возникла мысль отправить медведя в Москву. Так и случилось. В олимпийской деревне медвежонок Митя был звездой. Из необычных праздников сегодня день разноцветных глаз. Он посвящен такому физическому явлению, как гетерохромия. Обычно этот термин применяют к цвету радужки глаз, но он также характерен для цвета кожи или волос. Интересно, что среди людей с гетерохромией преобладают женщины, хотя научного объяснения этому факту нет. Согласно статистике, только 1% населения обладает этой особой пигментацией. Есть много вещей, которые могут ее вызвать. Это и генетика, и болезни, или даже травмы. Из знаменитостей этой уникальной особенностью могут похвастаться Генри Кавилл, Мила Йовович, Дэвид Боуи и Мила Кунис. На этом у меня все. Тебе хорошего дня. Услышимся в «Машине времени».
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций, а также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
9: Карибу – самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
6: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85-14.
7: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
8: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
7: Я даже знаю, про кого вы говорите.
8: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
7: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
9: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
8: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит.
11: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Эстетов представляет «Такси Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00. Погода. На радио «Карибу Арт».
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 12 июля в Сусумане значительная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 15 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха до 16 градусов выше нуля. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 11 до 18 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане пасмурно, местами слабый дождь. Температура днем до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: Вітатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Полубокс. Это когда бьют только вас.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9, телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
5: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки

0: и 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
1: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
4: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Тотальная свежесть на Карибу.
6: Кайл Алессандро.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
8: На сайте Магадан Энергосбыта выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
7: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с Магадан Энерго.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 12 июля.
7: Авен.
8: Неподходящее время для настойчивых активных действий, особенно новых. В первой половине дня вас будут занимать мысли о других людях, связях и сотрудничестве с ними. Однако встречи окажутся затруднены, а результаты переговоров будут малоперспективны.
7: Телец.
8: Не беритесь за новые обязанности. С вашей стороны будет разумно заняться повседневными мелочами, несложными завершающими переговорами, разбором бумаг, оформлением отчета о проделанной работе, правкой деловой документации.
7: Близнецы.
8: Посвятите день отдыху, так как для новых начинаний он все равно не годится, но отдых не разочарует вас лишь в том случае, если он удобен вам по форме или вы приняли решение о нем заблаговременно, хотя бы накануне.
7: Рак.
8: Вы почувствуете некоторую усталость, у вас может появиться ощущение, что ваши домашние дела и разговоры о них зашли в тупик. Не пытайтесь в таком настроении приниматься за что-то кардинально новое.
7: Лев.
8: Первая половина дня вполне годится для прогулок или необязательных, не слишком ответственных коротких поездок и встреч. Общаясь в это время с людьми, старайтесь не поднимать новых тем.
7: Дева.
8: У вас появляется возможность расслабиться, спокойно подвести промежуточные итоги всех недавних финансовых мероприятий, ознакомиться с текущим балансом доходов и трат. К вечеру общение с людьми станет более эмоциональным или ориентированным на совместные средства и ресурсы.
7: Весы.
8: Актуальная для вас тема не потеряет своего значения, но вы увидите, что самое главное уже понято или сказано. Вам останется лишь придать свои мысли более законченный, оформленный вид.
7: Скорпион.
8: Фоном дня останется переплетение ваших и чужих возможностей и их взаимодействия. В первой половине дня вы можете позволить себе расслабиться, пофантазировать, не думать о напрягающих, сложных аспектах жизни. Вечером постарайтесь исключить любые активные начинания. Лучше соберите внутренние силы для скорого рывка вперед.
7: Стрелец.
8: Ваши друзья и партнеры пока не смогут сообщить вам чего-то кардинально нового, но те из них, кто сильно заинтересован в вас и в вашем влиянии или в общем сложном секретном деле, могут все же искать вашего общества. Общение окажется достаточно приятным и мирным, даже если обсуждаемая тема сама по себе тревожит вас.
7: Козерог.
8: Вы можете, почти ничего не теряя, устроить себе небольшую пересменку, отдых, временно снизить общий высокий темп работы. Отставив разнообразные вопросы, вы можете выяснить один из них, но достаточно важный, волнующий, касающийся ваших перспектив.
7: Водолей.
8: Подходящее время, чтобы снизить обороты, не спеша расчистить место для предстоящей непростой работы. Недавние сомнения в получаемой издалека информации или в мнении любимого человека будут преодолены.
7: Рыбы.
8: Хорошее время для отправления в далекое путешествие, для начала ознакомления с привычками и обычаями других стран. Тем, кто уже находится вдали от родных мест, будет проще адаптироваться к окружающей новизне.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
6: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
8: Напольные покрытия «Декатайл», бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
9: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Разбежаться сами.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 12 июля в Сусумане значительная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 15 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха до 16 градусов выше нуля. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 11 до 18 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане пасмурно, местами слабый дождь. Температура днем до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое.

0: «Зоомир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
2: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
3: Кайл Алессандро.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
5: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
6: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
7: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
6: Я даже знаю, про кого вы говорите.
7: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
6: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
8: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
7: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
10: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
11: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642. Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31. Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85, 14.
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 12 июля в Сусумане значительная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 15 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха до 16 градусов выше нуля. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 11 до 18 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане пасмурно, местами слабый дождь. Температура днем до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце все.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Сапелье. Это сотрудник аптеки, который помогает подобрать подходящий спрей от насморка.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
6: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Кайл Алессандро. Да.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: нами рядом.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
6: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
10: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 12 июля свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире. Это Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Считается, что профессия возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета. Прежде этим занимался второй пилот самолета, что было рискованно. Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины, однако уже через два года в США возникла идея привлечь к работе привлекательных девушек. Это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок. Плюс ко всему, они меньше весили, что имело большое значение для самолетов того времени. Также сегодня отмечают День фотографа. Стоит сказать, что отдельно в мире празднуется День фотографии. Он связан с именем Луи Даггера, который смог получить первый снимок. А вот у сегодняшнего праздника интересная библейская история. День фотографа отмечается в День Вероники, почитаемой христианской святой. Считается, что именно она во время восхождения на Голгофу подала Христу воды и обтерла его лик платком. На нем отпечатался образ Иисуса, что своего рода практически фотография. 12 июля на Колыме произошло интересное событие. Думаю, все, даже те, кто помоложе, знают, что талисманом 22-х Олимпийских игр в Москве был олимпийский мишка. Но большинство и не догадывается, что у той Олимпиады был еще один талисман. Тоже медведь, но только настоящий. Медвежонка нашли строители Колымской ГЭС буквально за пару месяцев до Олимпиады в Магаданской тайге. Зверю было месяца два, он потерялся и сам бы не выжил. Было принято решение его спасти, а так как все знали про официальный талисман Олимпиады, возникла мысль отправить медведя в Москву. Так и случилось. В олимпийской деревне медвежонок Митя был звездой. Из необычных праздников сегодня День разноцветных глаз. Он посвящен такому физическому явлению, как гетерохромия. Обычно этот термин применяют к цвету радужки глаз, но он также характерен для цвета кожи или волос. Интересно, что среди людей с гетерохромией преобладают женщины, хотя научного объяснения этому факту нет. Согласно статистике, только 1% населения обладает этой особой пигментацией. Есть много вещей, которые могут ее вызвать. Это и генетика, и болезни, или даже травмы. Из знаменитостей этой уникальной особенностью могут похвастаться Генри Кавилл, Мила Йовович, Дэвид Боуи и Мила Кунис. На этом у меня все. Тебе хорошего дня. Услышимся в «Машине времени».
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций. А также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78.
2: «Машина времени» на Карибу. Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
9: Карибу – самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago!
6: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
8: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44. 8-914-865-2-0-44.
9: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 12 июля в Сусумане значительная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 15 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха до 16 градусов выше нуля. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 11 до 18 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане пасмурно, местами слабый дождь. Температура днем до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Десантник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Лакшери – это когда упаковка стоит в 30 раз дороже содержимого.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Цвет мой зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
7: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
8: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
7: Все просто с «Магадан Энерго».
9: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
10: Кайл Алессандро. Down.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
6: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрепкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62 40 22. Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
4: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85, 14.
5: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Секстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00. Погода. Погода. На радио «Карибу Арт».
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 12 июля в Сусумане значительная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 15 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха до 16 градусов выше нуля. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 11 до 18 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане пасмурно, местами слабый дождь. Температура днем до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Магазин «Салют» предлагает более

0: остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. Nordtrack. Качество всегда в комплекте.
1: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
2: Надежность и качество.
3: Адаман, молодцы.
4: Достойный сервис.
2: Адаман, да. Индивидуальный подход.
5: Наш ответ – Адамант.
1: Победа знатоков. Это Адамант.
6: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
7: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
8: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
9: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
8: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
0: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
10: Кайл Алессандро. Down.

0: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM.
1: Свежесть этой недели представляет Адамант.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
7: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
6: Не скажу так сразу точно.
7: А вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
6: А стоит? О них я слышал где-то.
7: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
6: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
7: Держи, дружище. 6144. Запомни. Адамант по партнер надежный, я ручаюсь.
3: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт, 104.2 FM.
6: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
7: 13 июля.
5: Авен.
7: Финансовая ситуация очень непроста. У нам предстоит расстаться с весьма значительными суммами и не всегда по своей воле. Звезды обещают вам понимание и поддержку членов семьи, радость от общения с любимым человеком и отдыха в компании друзей. Обратите особое внимание на свой внешний вид, если собираетесь на важное свидание.
5: Телец.
7: Тельцам следует быть внимательнее к своему здоровью, велика вероятность недомогания, нежелательно заниматься серьезными и утомительными делами, посвящать все время решению сложных задач. Не стоит также отказываться от развлечений и отдыха в компании родственников. Возможны удачные совпадения, которые позволят вам навести порядок в финансовых делах и личной жизни.
5: Близнецы.
7: У близнецов могут возникнуть серьезные проблемы в общении. В этот день им нелегко найти общий язык с окружающими, а новые знакомства скорее утомляют, чем радуют. Возможны проблемы в личной жизни и серьезные разногласия между влюбленными. Вы склонны контролировать своего избранника, следить за каждым его шагом.
5: Рак.
7: Ракам звезды советуют отказаться от поездок. В пути вас могут подстерегать серьезные опасности. А вот дома проблем не возникнет. В семье царит взаимопонимание. От общения с близкими вы получите массу удовольствия. Да и романтическое свидание подарит приятные моменты.
5: Лев.
7: У львов могут возникнуть серьезные проблемы в личной жизни. В этот день представителям данного знака будет нелегко найти общий язык с любимым человеком. Нежелательно проводить время в одиночестве. Настроение наверняка поднимет общение с людьми доброжелательными и открытыми, пусть и не разделяющими некоторые ваши увлечения и интересы.
5: Дева.
7: Девам следует быть внимательнее, велика вероятность ошибок, каждая из которых может иметь серьезные последствия. На членов семьи можно положиться, от них вы получите моральную поддержку, хороший совет и помощь, если в этом возникнет необходимость. Снижен жизненный потенциал, вам угрожает переутомление, усталость, потеря уверенности в себе и перепады настроения.
5: Весы.
7: Эмоциональный фон этого дня чрезвычайно сложен, велика вероятность ссор с близкими, конфликтов в семье. Споры между влюбленными возникают из-за совершенных пустяков, но каждый из них может негативно отразиться на отношениях, если не остановиться вовремя. Интересные беседы и легкий, ни к чему не обязывающий флирт поднимут вам настроение.
5: Скорпион.
7: Для скорпионов этот день будет чрезвычайно удачным с точки зрения личной жизни и развития романтических отношений. Звезды предупреждают о снижении жизненного тонуса, вероятности недомоганий. Старайтесь избегать перегрузок, даже занимаясь приятными делами, не следует забывать о чувстве меры.
5: Стрелец.
7: Стрельцы должны быть осмотрительны, осторожность совершенно необходима для того, чтобы избежать неприятностей в этот непростой день. Важность вашей роли в родственных отношениях трудно переоценить. Именно от того, какую линию поведения вы выберете, зависит атмосфера в семье. Вам предстоит взять на себя ответственность за близких, руководить их поступками.
5: Козерог.
7: У козерогов могут возникнуть проблемы с имуществом, финансовая картина благоприятна. Умение здраво оценивать свои возможности убережет вас от напрасных трат. Этот день стоит посвятить общению с близкими людьми. Погоня за новыми знакомствами не приведет ни к чему хорошему.
5: Водолей.
7: День связан с заботами и хлопотами. События его потребуют от вас расторопности и находчивости. Близким вы кажетесь сегодня особенно растерянными и беспомощными, чем и объясняется их преувеличенная и порой неуместная забота. Отношения влюбленных не назовешь гармоничными. Причиной многих проблем является ревность.
5: Рыбы.
7: День в целом неплох, хотя достижение значительных успехов и требует некоторых усилий. Старайтесь держать близких в курсе своих дел и планов. В личной жизни пригодится способность мыслить стратегически, верно оценивать последствия каждого поступка. Помните, что сегодня в общении с любимым человеком вам следует быть серьезнее. Для шуток и иронии день не самый подходящий.
6: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Чикаго.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
8: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная. Дом 10. Телефон 6144.
7: Адамант, партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
12: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 13 июля в Сусумане значительная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 13 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха до 17 градусов выше нуля. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 11 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце все.

0: Привратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Паспорт – это документ, который абсолютно ничего не говорит о твоем возрасте. А вот знание наизусть легендарной песни Марии Ржевской «Когда я стану кошкой» 2004 года – вполне.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-900.

0: математика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт mom.magadan.medobal.ru.
1: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
0: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
4: Тотальная свежесть на Карибу.
5: Кайл Алессандро. Down.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
3: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
5: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
6: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
7: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85-14.
8: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 13 июля в Сусумане значительная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 13 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха до 17 градусов выше нуля. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 11 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце все.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Секундомер – это градоначальник, который провел на своем посту слишком мало времени.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.

0: Для вас 212-300 и вопрос с едой решен. Приходи в Хмель, будет то, что надо.
1: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
2: Кайл Алессандро. Down.

Социальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
5: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-00. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Их боятся караоке-клубы.
12: А медведи отбили об их уши все лапы.
11: Худшие каверы российских и зарубежных хитов,
12: которые захочется побыстрее забыть.
11: В выпуске «Кавер-краш».
13: Они искали признание,
11: а нашли его на Карибу.
14: Музыка хороша тем, что через нее можно пропустить любые чувства, и если они искренние, то и слушатели разделят их с тобой. Так случилось с ирландской группой The Cranberries, когда в свет вышла песня «Зомби», осуждающая боевые действия ирландской республиканской армии. Иными словами, гимн пацифизма. А зомби в данном случае все, кто живет насилием. Но даже эта композиция может вызвать улыбку. Заценим кавер на легендарочку от перуанского артиста Тонго.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 13 июля в Сусумане значительная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 13 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха до 17 градусов выше нуля. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 11 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Я с тобой на века.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге?

0: Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня!
1: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
2: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности: лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
3: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
4: На сайте Магадан Энергосбыта выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
3: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с Магадан Энерго.
2: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
5: Кайл Алессандро.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31. Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44. 8-914-865-2-0-44.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
7: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
2: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: 104.2. Твоё личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: видимо, видимо, предан.
1: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
2: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

390. Окружили меня как звезды, да. Они меня называют босс. Под ногами моими нет ни Rolls-Royce, нет ни Mustang. Под ногами Баба и Вуйтанг. Снова стрельба.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио «Карибу».

все, что от них нам останется. Фамилия, имя, отчество, пустая страница из паспорта. Когда-нибудь все это вспомнится, и все, что с тобой нам останется. Улыбнуться судьбе бессовестной, затянуться за тех, кто не справился.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.

0: работы к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
5: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 13 июля в Сусумане значительная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 13 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха до 17 градусов выше нуля. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 11 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago!
3: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсоводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
9: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
8: Ясно.
9: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
8: Понятно.
9: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
10: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
11: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
12: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
7: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
8: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Новий час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 13 июля.
7: Авен.
8: Финансовая ситуация очень непроста. Овнам предстоит расстаться с весьма значительными суммами и не всегда по своей воле. Звезды обещают вам понимание и поддержку членов семьи, радость от общения с любимым человеком и отдыха в компании друзей. Обратите особое внимание на свой внешний вид, если собираетесь на важное свидание.
7: Телец.
8: Тельцам следует быть внимательнее к своему здоровью. Велика вероятность недомогания. Нежелательно заниматься серьезными и утомительными делами, посвящать все время решению сложных задач. Не стоит также отказываться от развлечений и отдыха в компании родственников. Возможны удачные совпадения, которые позволят вам навести порядок в финансовых делах и личной жизни.
7: Близнецы.
8: У близнецов могут возникнуть серьезные проблемы в общении. В этот день им нелегко найти общий язык с окружающими, а новые знакомства скорее утомляют, чем радуют. Возможны проблемы в личной жизни и серьезные разногласия между влюбленными. Вы склонны контролировать своего избранника, следить за каждым его шагом.
7: Рак.
8: Ракам звезды советуют отказаться от поездок. В пути вас могут подстерегать серьезные опасности. А вот дома проблем не возникнет. В семье царит взаимопонимание. От общения с близкими вы получите массу удовольствия. Да и романтическое свидание подарит приятные моменты.
7: Лев.
8: У львов могут возникнуть серьезные проблемы в личной жизни. В этот день представителям данного знака будет нелегко найти общий язык с любимым человеком. Нежелательно проводить время в одиночестве. Настроение наверняка поднимет общение с людьми доброжелательными и открытыми, пусть и не разделяющими некоторые ваши увлечения и интересы.
7: Дева.
8: Девам следует быть внимательнее, велика вероятность ошибок, каждая из которых может иметь серьезные последствия. На членов семьи можно положиться, от них вы получите моральную поддержку, хорошие советы и помощь, если в этом возникнет необходимость. Снижен жизненный потенциал, вам угрожает переутомление, усталость, потеря уверенности в себе и перепады настроения.
7: Весы.
8: Эмоциональный фон этого дня чрезвычайно сложен, велика вероятность ссор с близкими, конфликтов в семье. Споры между влюбленными возникают из-за совершенных пустяков, но каждый из них может негативно отразиться на отношениях, если не остановиться вовремя. Интересные беседы и легкий, ни к чему не обязывающий флирт поднимут вам настроение.
7: Скорпион.
8: Для скорпионов этот день будет чрезвычайно удачным с точки зрения личной жизни и развития романтических отношений. Звезды предупреждают о снижении жизненного тонуса, вероятности недомоганий. Старайтесь избегать перегрузок, даже занимаясь приятными делами, не следует забывать о чувстве меры.
7: Стрелец.
8: Стрельцы должны быть осмотрительны, осторожность совершенно необходима для того, чтобы избежать неприятностей в этот непростой день. Важность вашей роли в родственных отношениях трудно переоценить. Именно от того, какую линию поведения вы выберете, зависит атмосфера в семье. Вам предстоит взять на себя ответственность за близких, руководить их поступками.
7: Козерог.
8: У козерогов могут возникнуть проблемы с имуществом, финансовая картина благоприятна. Умение здраво оценивать свои возможности убережет вас от напрасных трат. Этот день стоит посвятить общению с близкими людьми. Погоня за новыми знакомствами не приведет ни к чему хорошему.
7: Водолей.
8: День связан с заботами и хлопотами, события его потребуют от вас расторопности и находчивости. Близким вы кажетесь сегодня особенно растерянными и беспомощными, чем и объясняется их преувеличенная и порой неуместная забота. Отношения влюбленных не назовешь гармоничными. Причиной многих проблем является ревность.
7: Рыбы.
8: День в целом неплох, хотя достижение значительных успехов и требует некоторых усилий. Старайтесь держать близких в курсе своих дел и планов. В личной жизни пригодится способность мыслить стратегически, верно оценивать последствия каждого поступка. Помните, что сегодня в общении с любимым человеком вам следует быть серьезнее. Для шуток и иронии день не самый подходящий.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62 40 22.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
8: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 13 июля в Сусумане значительная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 13 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха до 17 градусов выше нуля. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 11 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио «Кариба».

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 13 июля в Сусумане значительная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 13 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха до 17 градусов выше нуля. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 11 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Caribou
2: Arts 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 13 июля в Сусумане значительная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 13 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха до 17 градусов выше нуля. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 11 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40-футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

Lux. Это любовь. Это любовь останется пеплом. Это любовь нас теперь не зовет. Я забывал ту песню, что спета. Это любовь, любовь, любовь.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио «Карибу».

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт, 104.2 FM.
6: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
7: 13 июля.
5: Авен.
7: Финансовая ситуация очень непроста. Нам предстоит расстаться с весьма значительными суммами и не всегда по своей воле. Звезды обещают вам понимание и поддержку членов семьи, радость от общения с любимым человеком и отдыха в компании друзей. Обратите особое внимание на свой внешний вид, если собираетесь на важное свидание.
5: Телец.
7: Тельцам следует быть внимательнее к своему здоровью. Велика вероятность недомогания. Нежелательно заниматься серьезными и утомительными делами, посвящать все время решению сложных задач. Не стоит также отказываться от развлечений и отдыха в компании родственников. Возможны удачные совпадения, которые позволят вам навести порядок в финансовых делах и личной жизни.
5: Близнецы.
7: У близнецов могут возникнуть серьезные проблемы в общении. В этот день им нелегко найти общий язык с окружающими, а новые знакомства скорее утомляют, чем радуют. Возможны проблемы в личной жизни и серьезные разногласия между влюбленными. Вы склонны контролировать своего избранника, следить за каждым его шагом.
5: Рак.
7: Ракам звезды советуют отказаться от поездок. В пути вас могут подстерегать серьезные опасности. А вот дома проблем не возникнет. В семье царит взаимопонимание. От общения с близкими вы получите массу удовольствия. Да и романтическое свидание подарит приятные моменты.
5: Лев.
7: У львов могут возникнуть серьезные проблемы в личной жизни. В этот день представителям данного знака будет нелегко найти общий язык с любимым человеком. Нежелательно проводить время в одиночестве. Настроение наверняка поднимет общение с людьми доброжелательными и открытыми, пусть и не разделяющими некоторые ваши увлечения и интересы.
5: Дева.
7: Девам следует быть внимательнее. Велика вероятность ошибок, каждая из которых может иметь серьезные последствия. На членов семьи можно положиться, от них вы получите моральную поддержку, хорошие советы и помощь, если в этом возникнет необходимость. Снижен жизненный потенциал, вам угрожает переутомление, усталость, потеря уверенности в себе и перепады настроения.
5: Весы.
7: Эмоциональный фон этого дня чрезвычайно сложен. Велика вероятность ссор с близкими, конфликтов в семье. Споры между влюбленными возникают из-за совершенных пустяков, но каждый из них может негативно отразиться на отношениях, если не остановиться вовремя. Интересные беседы и легкий, ни к чему не обязывающий флирт поднимут вам настроение.
5: Скорпион.
7: Для скорпионов этот день будет чрезвычайно удачным с точки зрения личной жизни и развития романтических отношений. Звезды предупреждают о снижении жизненного тонуса, вероятности недомоганий. Старайтесь избегать перегрузок, даже занимаясь приятными делами, не следует забывать о чувстве меры.
5: Стрелец.
7: Стрельцы должны быть осмотрительны, осторожность совершенно необходима для того, чтобы избежать неприятностей в этот непростой день. Важность вашей роли в родственных отношениях трудно переоценить. Именно от того, какую линию поведения вы выберете, зависит атмосфера в семье. Вам предстоит взять на себя ответственность за близких, руководить их поступками.
5: Козерог.
7: У козерогов могут возникнуть проблемы с имуществом, финансовая картина благоприятна. Умение здраво оценивать свои возможности убережет вас от напрасных трат. Этот день стоит посвятить общению с близкими людьми. Погоня за новыми знакомствами не приведет ни к чему хорошему.
5: Водолей.
7: День связан с заботами и хлопотами. События его потребуют от вас расторопности и находчивости. Близким вы кажетесь сегодня особенно растерянными и беспомощными, чем и объясняется их преувеличенная и порой неуместная забота. Отношения влюбленных не назовешь гармоничными. Причиной многих проблем является ревность.
5: Рыбы.
7: День в целом неплох, хотя достижение значительных успехов и требует некоторых усилий. Старайтесь держать близких в курсе своих дел и планов. В личной жизни пригодится способность мыслить стратегически, верно оценивать последствия каждого поступка. Помните, что сегодня в общении с любимым человеком вам следует быть серьезнее. Для шуток и иронии день не самый подходящий.
6: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио «Карибу».

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио «Карибу».

0: когда наваливается ужасное настроение.
1: А ужасное настроение, что это такое? Это когда ты легко и с удовольствием на все раздражаешься, и все терзает и даже царапает, и никуда невозможно укрыться от этого города. Вот тогда, вот тогда ты едешь в метро, а народу очень много, и весь этот народ занял все места, и все сидят, читают какие-то дурацкие книжки или разгадывают какие-то идиотские кроссворды, и ты стоишь, мотаешься и раздражаешься на то, что вот эти люди сидят, читают всякую дрянь. И как вообще можно разгадывать все эти пошлые кроссворды? Но вдруг станция, и кто-то встал и вышел, и место освободилось, и ты сел, и вдруг почувствовал тепло того человека,

0: человек. Не то, что те, которые набросали тут всякой дряни. И мне еще можно пожить на этом свете. Еще можно.
1: Зачем нам чужое, когда есть свое родное? Радио Карибу Арт.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио «Карибу».

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: We're young but not naive, wear hearts upon our sleeves. I wanna take it back to the start.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио «Карибу».

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

просыпайтесь, пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-0072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио «Карибу».

0: Захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 13 июля 1930 года в Уругвае стартовал первый в истории чемпионат мира по футболу. В турнире приняли участие 13 команд. В первых поединках сошлись сборные Франции и Мексики, а также команды Бельгии и США. Первый в истории чемпионатов мира гол забил француз Люсьен Лоран. Однако победу в первенстве мира 30 июля одержала сборная Уругвая, одолевшая в финальном матче команду Аргентины со счетом 4-2. Кстати, соперники не могли договориться, чьим мячом играть, аргентинским или уругвайским. В итоге использовали каждый по тайму. В этот день в России произошло историческое событие. В 1882 году начали работу первые телефонные станции. До этого русское правительство утвердило основные условия устройства и эксплуатации городских телефонных сообщений в России. А первый контракт был заключен между Министерством внутренних дел и частным предпринимателем-инженером фон Барановым. Однако строить сеть фон Баранов не захотел, а продал свои права международной компании телефонов Белла. Таким образом, компания Белла на многие годы стала монополистом в эксплуатации телефонных станций в крупных российских городах. Также в этот день, в 1947 году, состоялось торжественное открытие магаданского пионерского лагеря «Северный Артек». Лагерь располагался на Снежной долине, на 23-м километре основной трассы. В естественном природном парке лагеря были построены деревянные одноэтажные спальные коттеджи, клуб-столовая, подсобные здания и бассейн. Лагерь был рассчитан на 300 человек. Это была отличная возможность для юных пионеров набраться сил и увлечься новым хобби. Наверное, каждый, кто слышит слово «Голливуд», представляет его в виде гигантских белых букв на горе. Так вот, появились они именно в этот день в 1923 году. Гора находится в Калифорнии и называется Маунт Ли, а сама надпись первоначально была длиннее и складывалась в «Hollywood Land». Причем она не имела никакого отношения к кино, это была просто реклама жилищного района. Рекламировать «Hollywood Land» предполагалось 1.5 года, но надпись так и осталась на своем месте. А ровно через 50 лет ее провозгласили национальным историческим памятником. Сегодня доступ к знаку закрыт для посетителей, дабы обезопасить его от вандализма, а город от судебных посягательств. На этом все. Отмечай праздники и люби историю, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Магазин «Визит». Огромный выбор скобяных изделий. Замки навесные, замки накладные и врезные. Цилиндры для замков, защелки врезные, проушины для навесных замков, крючки и цепочки дверные, дверная и мебельная фурнитура, эксклюзивные кованые изделия, мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-30-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
9: Карибу – самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт, 104.2 FM.
2: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
12: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске: Россия готова к серийному выпуску вакцины от нового штамма Эболы. В Госдуме объяснили, как получить перерасчет за коммунальные услуги при отъезде. Эксперты назвали последствия использования соцсетей. Подробности далее. Россия готова наладить серийный выпуск вакцины против нового штамма Эболы, который выявили в нескольких странах Африки. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на главу МИД Сергея Лаврова. По его словам, российские специалисты работали непосредственно в Африке и подобрали тест-системы, способные выявлять именно этот вариант вируса. Теперь страна готова выпускать вакцину в необходимых объемах. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что у России есть заготовки, которые позволяют дорабатывать препараты для защиты от новых вариантов опасных инфекций. Член Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Илья Вольфсон напомнил, что отъезд в отпуск или на дачу более чем на 5 дней дает россиянам законное основание попросить перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги. Главное условие – отсутствие дома более 5 полных дней подряд, не считая дней отъезда и возвращения. В первую очередь перерасчет касается оплаты за вывоз мусора. С 1 марта 2023 года его обязаны делать независимо от того, начисляется оплата с человека или с квадратного метра. Для воды, газа и водоотведения действуют другие правила. Перерасчет возможен только при отсутствии технической возможности установить счетчики, что должно быть подтверждено соответствующим актом. Если счетчики установлены, оплачиваются фактически потребленные вода и газ. При этом за отопление, содержание жилья и капитальный ремонт платить нужно в любом случае. Чтобы получить перерасчет, заявление можно подать в управляющую компанию до отъезда или в течение 30 дней после возвращения. К нему нужно приложить подтверждающие документы – билеты, гостиничные чеки, путевки или справку от председателя садового товарищества. Соцсети, задуманные для общения, все чаще становятся причиной тревожных расстройств и проблем с самооценкой. Сравнивая свою рутину с отредактированными идеальными картинками в ленте, пользователи испытывают чувство неполноценности и подавленности, что постепенно истощает психическое здоровье. Переизбыток контента провоцирует глубокое истощение нервной системы. Симптомами такого цифрового выгорания становятся падение концентрации, ухудшение памяти, раздражительность, хроническая усталость и проблемы со сном. Для восстановления нейронных связей врачи рекомендуют цифровой детокс – временный отказ от смартфонов и компьютеров. Это позволяет мозгу отдохнуть от обработки бесконечного потока данных, снять напряжение и вернуть способность концентрироваться. Официальный курс доллара на 13 июля составляет 76 рублей 66 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 66 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио «Карибу Арт».
0: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир? Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток. Наши радио-ведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось! Новое фирменное утреннее шоу на Карибу Арт. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра. Просыпайся и подключайся. Только на 104 и 2 FM.
5: Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Понедельник. Понедельник, 13 июля, 13. Боишься, Заюш, что сегодня 13?
6: Нет, сегодня же... Хотя понедельник 13 хуже, чем пятница 13, однозначно.
5: Такое, да, я уже об этом подумала, кстати. И 13, и понедельник, все сразу как так, ну ничего. Слушай, но через два дня уже как бы середина лета, самая, да, макушка. А видели ли мы это лето?
6: Нет.
5: и не увидим.
6: Скорее всего.
5: Потому что, судя по долгосрочному прогнозу погоды, который, хотя вот это вот видеть метеорологам мы уже знаем с вами, да, это такое себе дело. Но все равно посмотрела вот по долгосрочному. Мне кажется, ну, в общем, вот такая погода на ближайшие 10 дней. Такая же, как сейчас. Ну, то есть солнце не показывает. Дождя, правда, тоже не показывает, но ведь и солнце не показывает.
6: Ну да, как будто бы стабильность, знаешь, да. Ничего не меняется.
5: Было ли лето в этом году? Мы проводили его просто взглядом. Ну, ладно, что имеем, то имеем. Поэтому с добрым утром, с началом новой рабочей недели всех, мы вас с этим и поздравляем. Мы, Наташка Белая, я Таня Брайс. Вот сегодня такой после... Я, честно говоря, немножко не поняла, был ли дождь ночью, или это просто после вчерашнего вечернего такого символического дождичка так влажно на улице, но все равно вот этот...
6: Серость и сырость на улице такая.
5: Да, но зато петрикор вот этот, это же знаешь, что такое петрикор?
6: Это же очень полезная, кстати, штука.
5: Это запах вот после дождя. Дело в том, что говорят, что этот запах пробуждает воспоминания. Именно так специалисты говорят об аромате, который наполняет воздух после дождя. Запах мокрой земли. Но этот запах при этом почему-то, на удивление, чистый. Его хочется вдыхать полной грудью. Угу. Так вот, этот самый пертикор появляется благодаря тому, что дождь высвобождает летучие вещества, запечатанные в почве. Плюс насыщение воздуха озоном. Ученые говорят, что чувствительность к этому запаху появилась у нас в процессе эволюции. Петрикор означает, что засуха закончилась, в природе снова полно пресной воды. Mm-hmm. И если говорить о физиологической реакции организма, то запах дождя воздействует на мозг очень успокаивающе. А если о какой-то психологической реакции, то петрикор активирует миндалевидное тело. Это часть мозга, которая отвечает за обработку эмоций и значимых воспоминаний. Поэтому в дождь так часто на нас накатывает ностальгия.
6: Ностальгия, да.
5: Да, те самые воспоминания, которые связаны с запахами, потому что они закрепляются в памяти очень прочно. И с вот этим запахом, и вот с этими всеми мы сегодня начинаем сегодняшнее утро, то есть, да, и вообще рабочую неделю. Я вчера, мы часто в какой-то вот этой беготне, повседневной суете почему-то забываем оглянуться по сторонам и заметить какие-то небольшие, незначительные, незначительные приятности. Потому что я вчера, когда гуляла с собаками, как раз тут накрапывал маленький дождик, я смотрю, зелень, она такая яркая сейчас, она такая, она чистая, помытая после вот этого дождичка. Все так красиво. Я иду, смотрю на эту зелень, такая, вот бы еще подольше бы все
6: да,
5: это
6: хотя бы вот так
5: продержалось, потому что этот бело-серый город мы видим на протяжении практически 9 месяцев в году, поэтому очень хочется наблюдать хоть какие-то оттенки
6: зелени. Смотри,
5: даже
6: на тебя
5: да.
6: сегодня этот петрикор самый подействовал. Такая говори, ты ностальгическая
5: такая
6: сегодня.
5: Романтичная.
6: Романтичная невозможно.
7: Брайс и Белый у микрофона.

0: мать надела юбку,
1: то платье вернула обратно.
0: Я знаю,
1: ты так боишься испортить укладку. Я скажу, не лей дождю. Я ей скажу, я здесь.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
6: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
8: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
9: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
8: Ясно.
9: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
8: Понятно.
9: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
10: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
11: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
13: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 13 июля в Сусумане значительная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 13 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха до 17 градусов выше нуля. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 11 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Напольные покрытия «Декотайл» – бытовой и полукоммерческий линолеум.

0: рассказали тут врачи, чем же нельзя завтракать. Ни в коем случае.
1: Батюшкина.
0: Утром, говорят, лучше избегать выпечки, сладостей, промышленных йогуртов, соков, колбас, копченостей и цитрусовых. Вот, например, круассаны, да, вот где-то во Франции, ты же вот это кофе, да, круассан. Нельзя, говорят, круассаны, пончики и кофе как раз, наоборот, только навредят организму и утяжелят нашу желудочную, вот это вот кишечный тракт. А фасоль по утрам, кто же завтракает фасолью, тоже удивительно. Но фасоль по утрам может вообще испортить настроение. Мне кажется, коллегам после фасоли с утра может испортить настроение. Говорят, все из-за высокого содержания клетчатки и сложных углеводов, которые вызывают тяжесть.
1: Ну вот, кстати, насчет фасоли. Многие, кто подсчитывает КБЖУ, белок, добирают белок, кстати, как раз с фасолью.
0: Бобовыми.
1: И, скорее всего, ну, есть люди, да, которые, может быть, завтракают фасоль. Это же не фасоль в таком, знаешь, ну, типа, вот сварился фасоль.
0: Ну,
1: сейчас фасоль-то это консервированная в виде всевозможных там, типа...
0: Куда-нибудь в омлет типа, ее.
1: Да, поэтому...
0: Так она вдобавок, представляешь, она даже не просто бы может ухудшить самочувствие, она портит настроение.
1: Поэтому в понедельник фасоль на завтрак не едим.
0: Да, а как улучшить настроение? Вот, например, говорят, душ в темноте – идеальный способ борьбы с тревожностью и напряжением, говорят специалисты. Выяснилось, что мягкое освещение или вовсе темнота при приеме ванны помогут перезагрузить психику, откинуть тревожные мысли, быстрее уснуть и даже восстановить силы по утрам. Утром встаешь, а мне очень подходит. В темноте вот это стоишь под душем, знаешь, грустно, так глаза не открываешь, и тревожность твоя уходит куда-нибудь.
1: В темноте мы пляшем там.
2: Брайси Белый у микрофона.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Детский кошмар — это когда мама поставила тебя в очередь, а сама у

0: ушла в другой отдел, а очередь все ближе и ближе.
1: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
2: Я люблю радио Карибу.

0: началось.
1: Вот, оказывается, люди, которым для нормальной жизни нужно 9 и больше часов сна, вот тебе сколько надо. Вот когда ты понимаешь, что ты выспалась.
2: Не бывает такого.
1: Не бывает. Да?
2: Вообще никогда.
1: У меня так случилось в субботу. Я в пятницу просто легла полежать в 9 часу.
2: И поняла, что выспалась в субботу.
1: А в субботу утром, когда я проснулась, было 9 час утра. А в 9 часу вечера я легла в
2: пятницу. С ума сойти.
1: Вот. И я встала такая... Какой великолепный мир вокруг меня, подумала я. Вот. Ну и пока, значит, собаки, естественно, хотят гулять, и пока то все, вроде бы оказалось, что время было не 9 час утра, а 7. Ну, я посмотрела, мне показалось, типа 8 с чем-то.
2: Перепутались
1: цифры. А потом
2: цифры.
1: Я поняла, что это не 8 с чем-то, а 6 с чем-то. Вот. Ну, вот зато выспала. Ну,
2: класс.
1: Я очень давно, это не было почему-то такого у меня ощущения. Прям, это прекрасно.
2: Я не помню это ощущение, советую. Но я... Да, считаю, что это 10 из 10.
1: Так вот, в понедельник, говорят, утром, особенно этим людям тяжело, конечно, которым нужно 9 часов и больше сна. Самым известным долгоспящим человеком был Эйнштейн.
2: Угу.
1: Его сон длился не менее 10 часов. Значит ли это, что если мы поспим подольше, мы станем такими умными, как Эйнштейн?
2: Я своего рода тоже Эйнштейн, да?
1: Говорят, жаль, конечно, но нет. Просто потребность в длительном сне врачи объясняют его невысоким качеством. И если у коротко спящих, те, кто мало спит, больше доля глубокого медленного сна, то у тех, кто спит долго, эта фаза, то есть менее насыщенная. Поняла, да?
2: Да.
1: И недостаток качества компенсируется
2: количеством. Да. Вот как.
1: Плюс гены, плюс род занятий. И вопреки стереотипам, гуманитариям, между прочим, нужно сна намного меньше, чем математикам.
2: Угу.
1: Вот такие дела.
2: А вот еще говорят, сонный развод теперь стал в трендах, понимаешь? Хотя, мне кажется, он давным-давно уже появился, просто это название вечно какие-то выдумывают новые. В общем, вот этот тренд помогает сохранить отношения. Раздельный сон набирает популярность. Супруги осознанно начинают спать в разных комнатах, чтобы лучше высыпаться и реже конфликтовать. Храп, разный режим сна, постоянные ночные пробуждения, да, когда хождение туда-сюда. Часто вот это становится причиной раздражения и ссор в паре. После перехода в отдельные спальни или хотя бы на разные кровати, супруги отмечают, что чувствуют себя гораздо лучше. Семейные психотерапевты считают, что такой формат помогает сохранить не только качество сна, но и сами отношения. Так это минимум, ну, получается, говорят, хотя бы 3 раза в неделю нужно спать раздельно. То есть не на постоянной основе, а хотя бы 3 раза в неделю. Скажите, вот интересно, людям, у которых однокомнатная квартира, 3 детей, там не то чтобы... 3 раза в неделю раздельно поспать, так вообще в целом
1: хоть бы поспать 3 раза в неделю.
2: Хотя бы хоть немножечко, хоть чуть-чуть. Поэтому, конечно, это очень интересно. Мне очень нравятся такие ученые, которые все это... Как-то исследования не для большинства делают. А еще вот стало известно, благодаря опросу, мужчины, говорю, честные, от души душевно в душу рассказали,

0: холостые мужчины меняют постельное белье в среднем 4 раза в год. Но показало нет. исследование. Но 4 нет. раза в год. Около половины опрошенных признались, что стирают комплект
1: это
0: белья.
1: Это получается раз в 3 месяца.
0: Лишь раз в 3-4 месяца.
1: В общем, раз в квартал.
0: Да, поэтому, если вас зовет одинокий мужчина в гости, девочки, в первую очередь нужно... А ты постельное поменял?
2: Брайс и Белый у микрофона.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профимедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мечтаете об уютном доме?
9: Вам в Электросвет.
8: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
9: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
10: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вест Моторс!

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске правительство следит за обеспечением регионов топливом. МРОТ в следующем году может вырасти до 29-31 тысячи рублей. Массовый переход на 4-дневную рабочую неделю в России пока маловероятен. Подробности далее. Россия располагает достаточными мощностями для переработки нефти и полностью обеспечивает внутренний рынок топливом. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, часть продукции страна по-прежнему отправляет на экспорт. При этом власти продолжают следить за объемами выпуска и принимают меры для защиты нефтеперерабатывающих заводов, передает ТАСС. Главной задачей Новак назвал стабильные поставки российским потребителям. Именно для этого запрет на экспорт дизельного топлива распространили и на производителей. Ранее Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что запас прочности российской энергосистемы остается одним из самых высоких в мире. После этого власти решили увеличить загрузку действующих заводов и в первую очередь направлять топливо в регионы, где много независимых заправок. В 2027 году минимальный размер оплаты труда может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Евгений Машаров. По его словам, такой ориентир основан на прогнозе Минэкономразвития и оценках экспертов. Окончательный размер МРОТ на 2027 год станет известен примерно в ноябре-декабре текущего года, когда показатель утверждается на следующий год. Машаров напомнил, что МРОТ важен для расчета зарплат, больничных и других социальных выплат. Регионы России вправе устанавливать собственный МРОТ, однако он не может быть ниже федерального. В северных районах с учетом климата и экономических условий этот показатель часто превышает общероссийский уровень. Четырехдневная рабочая неделя остается одной из самых обсуждаемых тем, однако ее массовое внедрение в России пока маловероятно, заявила «Известиям» HR-директор Level Group Валентина Романова. По ее словам, несмотря на ожидания роста продуктивности и улучшения баланса между работой и личной жизнью, сокращенный график подходит не всем отраслям и не всегда снижает нагрузку. Международные исследования показывают, что пилотные проекты по переходу на четырехдневку могут повышать уровень стресса примерно на 27% из-за несовпадения графиков сотрудников с клиентами, подрядчиками и партнерами. Романова отметила, что из-за такой рассинхронизации люди быстрее выгорают. Возникает эффект украденного выходного, когда человек формально отдыхает, но продолжает получать звонки и сообщения, чувствует вину за недоступность и не может полностью отключиться от рабочих задач. По мнению эксперта, в России пока нет примеров полного перехода крупных компаний на четырехдневную неделю. Соискатели сейчас больше привлекают интересные задачи, карьерные перспективы, гибкие условия и качественный социальный пакет. Официальный курс доллара на 13 июля составляет 76 рублей 66 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 66 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
4: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир. Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток. Наш

0: по понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра.
1: Просыпайся и подключайся.
0: Только на 104.2 FM.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: 9 часов 6 минут. 13 июля 2026 год. Вы в Магадане.
3: Для тех, кто заплутал.
2: Да. А за окном сколько там, Наташка?
3: Плюс 13.
2: Вот, 13. Вот я как раз, Наташка, мы вас рады приветствовать в этот понедельник. Начало новой рабочей недели. Мы, это Наташка Белая и я, Таня Брайс, мы тут болтаем потихоньку. Может быть, вы к нам присоединитесь, будете просто там на фоне нашу болтовню как-то слушать. Вот Наташка сейчас рассказывала, выходные было, несмотря на то, что пасмурно, а вчера еще такой мелкий дождик срывался, но при этом было абсолютно тепло, плюс 17, мне кажется, для Магадана это великолепная температура. Но люди наши, нас, магаданцы, я имею в виду, настолько привыкли, что если пасмурно, то значит обязательно холодно. И я встретила огромное количество людей, которые просто в куртках, в шапках. Наташка, говорит, кого-то видела прям в длинном пуховике.
3: Да, в длинном пуховике ходили.
2: Ну, то есть,
3: ты в сланцах такой.
2: А я в кроксах и шортах гуляю с собаками. И мне жарко, потому что, ну, действительно, плюс 17 это хорошая температура для Магадана. Но, в общем, мне кажется, я среди вот этих людей, тепло одетых в куртках и в шапочках, выглядела весьма странно.
3: Это вот, знаешь, проблема. Каждое утро, например, выглядываешь, думаешь, как одеться? Там половина людей идут раздеты в шортах и майках, а половина в пуховиках. И думаешь, а что надеть в итоге на себя с утра?
2: Я еще к Валберису вчера, когда подходила, смотрю, стоит девушка, на ней сапожки, значит, курточка длинная такая, типа пуховичка тонкого, шапка, то есть она же в сапожках, угу. И я с голыми ногами в шортах, и мы посмотрели друг на друга.
3: Из разных планет.
2: Она про меня, наверное, подумала, что я немножко ку-ку, а я про нее подумала, что она немножко ку-ку, потому что...
3: Обменялись любезностями мысленно.
2: Мы просто, да, просто не очень хорошо друг про друга подумали.
3: Поэтому, да.
2: Да, вполне тепло сегодня, да, обещают, плюс 16, то есть будет точно так же. Если, конечно, вы некомфортно себя чувствуете, ну, там, как-то легко по-летнему одет, но это ваше дело, никто не вправе вас осуждать абсолютно.
3: Ну, и в целом, есть даже такая местная поговорка, у каждого уважающего себя магаданца должна быть летняя шапочка, поэтому...
2: Летний пуховичок.
3: Летний пуховичок, да. Летние сапожки. В целом, неплохо, нормально, лишь бы нам было комфортно. А вообще, главное, не жаловаться ни на что. Мы с тобой как раз разговаривали, если вот предположить, что сейчас вам дадут выбор, зима или вот такая вот пасмурная погода.
2: Да.
3: Мы выберем, конечно же, пасмурную вот эту погоду, лишь
2: но
3: бы
2: лишь
3: травка
2: бы было, да,
3: зелененькая
2: травка,
3: никаких
2: да,
3: этих зимних сапожек и зимних пуховиков. Но в целом нытинг уже набирает популярность, мы об этом разговаривали.
2: Да, и очень многие люди как раз, вот мы тоже, кстати, об этом говорили, если ты про нытинг сейчас,
3: да.
2: Очень набирают популярность огромное количество людей, которые именно любят ныть. Почему-то очень, это, видимо, ментальность наша российская, мы очень любим жалеть всех.
3: Да,
2: и когда
3: да.
2: мы начинаем жалеть, мы начинаем испытывать симпатию к этому человеку.
3: Это а детско-родительские человек... отношения включаются
2: да,
3: в психологию.
2: Да, да. Да. А человек на, в этом фоне начинает набирать популярность в соцсетях и все остальное, именно раскручивая вот этот нытинг и жалость, вызывая жалость к себе.
3: Да, но теперь этот нытинг вышел на новый уровень, он стал коллективным, то есть начали практиковать уже даже. Вот, например, в Казахстане прошел первый нытинг, это прям вот сборище людей. Уставшие работяги с разных организаций собрались в парке, чтобы поныть друг другу. Идея настолько всем понравилась, что на мероприятие пришло более сотни человек. Нытинг, говорят, идеальное времяпрепровождение для выгоревших, которые хотят высказаться и получить ту самую поддержку без осуждения. И говорят, что теперь, значит, практиковать этот нытинг они планируют каждые выходные и к себе, значит, в команду вот этих нытинг,
2: набирать
3: нытиков.
2: Новых членов.
3: Да, да, то есть подключиться могут кто угодно. Если вот, например, вы летите куда-нибудь в Казахстан, а можно вообще никуда не лететь, организовать свой нытинг. Понимаешь? В парке, представляешь?
2: Ну, то есть это то, что у них накопились, какие проблемы там для нытья на протяжении рабочей недели. Они потом собираются в выходной день и друг с другом делятся. пользуются вот этим.
3: Да, а вот я узнала, что в Китае, например, каждую пятницу, у них, конечно, сложное название, даже не вспомню, как называется, вместо того, чтобы ныть где-нибудь в выходные в парке, у них есть обязательство на работе, это прям обязанность, даже прописано в договоре в трудовом. Каждую пятницу они должны собираться в пабе, есть к этому определенное название, все коллеги, уставшие, там же, конечно, какие тяжелые условия труда, собираться обязаны в пятницу, у них есть 3 часа для того, чтобы вот, значит,
2: выпустить пар,
3: да, но там они веселятся вместо нытинга, и, значит, потом в понедельник приходят все веселые, взбодрившиеся, так что каждый, видишь, выбирает свой метод, наверное, отдать куда-нибудь эмоции, кто-то нытингом, а кто-то в пабе повеселиться.
1: Прайс и белый у микрофона.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
3: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
4: Адамант не подвел.
5: Мам, здесь посылка от бабушки!
6: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы.
7: МКС на связи. Стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
8: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
9: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
10: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
11: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
12: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
13: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, 2 этаж. Телефон 8-914-865. 5-2-0-44. 8-914-865-2-0-44.
14: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 13 июля в Сусумане значительная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 13 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха до 17 градусов выше нуля. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 11 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 13 июля.
3: Авен.
2: Финансовая ситуация очень непроста. Овнам предстоит расстаться с весьма значительными суммами и не всегда по своей воле. Звезды обещают вам понимание и поддержку членов семьи, радость от общения с любимым человеком и отдыха в компании друзей. Обратите особое внимание на свой внешний вид, если собираетесь на важное свидание.
3: Телец.
2: Тельцам следует быть внимательнее к своему здоровью. Велика вероятность недомогания. Нежелательно заниматься серьезными и утомительными делами, посвящать все время решению сложных задач. Не стоит также отказываться от развлечений и отдыха в компании родственников. Возможны удачные совпадения, которые позволят вам навести порядок в финансовых делах и личной жизни.
3: Близнецы.
2: У близнецов могут возникнуть серьезные проблемы в общении. В этот день им нелегко найти общий язык с окружающими, а новые знакомства скорее утомляют, чем радуют. Возможны проблемы в личной жизни и серьезные разногласия между влюбленными. Вы склонны контролировать своего избранника, следить за каждым его шагом.
3: Рак.
2: Ракам звезды советуют отказаться от поездок. В пути вас могут подстерегать серьезные опасности. А вот дома проблем не возникнет. В семье царит взаимопонимание. От общения с близкими вы получите массу удовольствия. Да и романтическое свидание подарит приятные моменты.
3: Лев.
2: У львов могут возникнуть серьезные проблемы в личной жизни. В этот день представителям данного знака будет нелегко найти общий язык с любимым человеком. Нежелательно проводить время в одиночестве. Настроение наверняка поднимет общение с людьми доброжелательными и открытыми, пусть и не разделяющими некоторые ваши увлечения и интересы.
3: Дева.
2: Девам следует быть внимательнее, велика вероятность ошибок, каждая из которых может иметь серьезные последствия. На членов семьи можно положиться, от них вы получите моральную поддержку, хороший совет и помощь, если в этом возникнет необходимость. Снижен жизненный потенциал, вам угрожает переутомление, усталость, потеря уверенности в себе и перепады настроения.
3: Весы.
2: Эмоциональный фон этого дня чрезвычайно сложен, велика вероятность ссор с близкими, конфликтов в семье. Споры между влюбленными возникают из-за совершенных пустяков, но каждый из них может негативно отразиться на отношениях, если не остановиться вовремя. Интересные беседы и легкий, ни к чему не обязывающий флирт поднимут вам настроение.
3: Скорпион.
2: Для скорпионов этот день будет чрезвычайно удачным с точки зрения личной жизни и развития романтических отношений. Звезды предупреждают о снижении жизненного тонуса, вероятности недомоганий. Старайтесь избегать перегрузок, даже занимаясь приятными делами, не следует забывать о чувстве меры.
3: Стрелец.
2: Стрельцы должны быть осмотрительны, осторожность совершенно необходима для того, чтобы избежать неприятностей в этот непростой день. Важность вашей роли в родственных отношениях трудно переоценить. Именно от того, какую линию поведения вы выберете, зависит атмосфера в семье. Вам предстоит взять на себя ответственность за близких, руководить их поступками.
3: Козерог.
2: У козерогов могут возникнуть проблемы с имуществом, финансовая картина благоприятна. Умение здраво оценивать свои возможности убережет вас от напрасных трат. Этот день стоит посвятить общению с близкими людьми. Погоня за новыми знакомствами не приведет ни к чему хорошему.
3: Водолей.
2: День связан с заботами и хлопотами. События его потребуют от вас расторопности и находчивости. Близким вы кажетесь сегодня особенно растерянными и беспомощными, чем и объясняется их преувеличенная и порой неуместная забота. Отношения влюбленных не назовешь гармоничными. Причиной многих проблем является ревность.
3: Рыбы.
2: День в целом неплох, хотя достижение значительных успехов и требует некоторых усилий. Старайтесь держать близких в курсе своих дел и планов. В личной жизни пригодится способность мыслить стратегически, верно оценивать последствия каждого поступка. Помните, что сегодня в общении с любимым человеком вам следует быть серьезнее. Для шуток и иронии день не самый подходящий.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.
3: Цитатник на Карибу Арт.
5: Радио Карибу.
6: Лето. Это время года, когда у тебя выгорают волосы на солнце. А осенью выгораешь уже ты сам.
3: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
5: Я люблю радио Карибу.
0: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8 914 038 89 98.
7: Собирайтесь, девки, в круг! Таня Брайс слово молвить будет! Народный календарь от нашей народницы-хороводницы!
8: Ну, началось!
9: Их!
10: Так, ну что, в народном календаре сегодняшний день, 13 июля, это день 12 апостолов.
9: Ух ты!
10: Люди считали, что в этот день надо ждать самой сильной жары в течение лета.
9: Спасибо.
10: В общем, самый
9: к нам
10: жаркий
9: не заглянули,
10: день.
9: Да, я так подозреваю?
10: Да. Этот самый жаркий день, он уже с нами в одной комнате, с нами в одном городе, по крайней мере. Так, в этот день принято совершать добрые поступки, помогать окружающим, особенно тем, кто нуждается в поддержке. Считается, что совершенное добро обязательно вернется сторицей. Нежелательно выходить из дома без оберега. По поверьям, в этот день легко подвергнуться сглазу или дурному влиянию.
9: О, кошмар.
10: Лучше не назначать личные или деловые встречи на первую половину дня. Они могут пройти неудачно и не принести ожидаемого результата. Не стоит играть в азартные игры. Можно спугнуть свою денежную удачу.
9: Угу.
10: Рекомендуется съесть несколько яиц. Причем окрашенных в желтый или золотистый цвет, как
9: то
10: символ солнца,
9: заморочиться надо.
10: Жизненной силы и благополучия. Да.
9: Угу.
10: Запрещается копать землю и сажать растения. Это сулит скудный урожай.
9: Угу.
10: Стрижка волос и ногтей в этот день считается плохой приметой.
9: Так.
10: Спасибо.
9: Далее у нас отмена.
10: Нельзя ругаться, сквернословить, вступать в конфликты. Нарушение запрета может обернуться чередой неприятностей.
9: Угу.
10: Не стоит отказываться от приглашений в гости. Это может испортить отношения с людьми. То есть, если вас приглашают в гости, нельзя отказываться.
9: Не ходите сегодня.
10: Нет,
9: а, наоборот.
10: Да.
9: Да, вот.
10: Нельзя отказываться, если приглашают. Так, народные приметы. Ярко выраженный красный цвет в радуге.
9: Ну да.
10: Предвещает ясную погоду.
9: У нас никаких шансов, понимаешь? Вообще ничего.
10: Овцы ведут себя беспокойно и громко блеют к дождю.
9: Это про коллег. А, нет, это про животных.
10: Высокий вихрь сулит теплый день. Если рыба держится у дна, установится теплая и сухая погода. Надо где-то пойти наблюдать за рыбой. Юго-восточный ветер приносит тепло. Обильная роса утром к солнечному дню, отсутствие росы к дождю. Да, у нас сегодня все как-то...
9: Да.
10: Там роса не роса, но дождь-то был, поэтому куда деваться. Так, что астролог Таролог нам сегодня тут пишет про сегодняшний день? В переводе с китайского название даты означает «начинание», но есть некоторые астрологические нюансы. Такую дату можно планировать разные задачи, но желательно четко отслеживать, есть ли у вас силы на активные действия.
9: Угу.
10: Если ответ отрицательный, то не вините себя и просто отдохните. Считается, что в этот день стоит уравновесить гармонию внутреннего и внешнего. Созерцайте природу, любуйтесь цветочками,
9: ой, вообще,
10: слушайте пение птиц, обнимайте деревья.
9: Ой, какая прелесть.
10: Только не привлекайте внимание санитаров. Представьте себе диснеевской принцессой, наслаждайтесь красотой окружающего мира.
9: Петрикор, как раз мы с утра об этом говорили, запах вот этот дождя, как раз нас на вот это состояние будет навлекать.
10: Романтично. Есть мнение, что в такую дату ваши добрые дела возвращаются обратно. Понаблюдайте за событиями дня, если вдруг вам внезапно привалит какое-то денежное или нематериальное вознаграждение, значит, вы хороший человечек. Так
9: ой,
10: держать.
9: Какая прелесть.
10: Если нет, то работаем над кармой. Не жмемся в дни для благотворительности и обходим стороной скандалы. Такую дату не стоит планировать начало каких-то суперважных планов, но в целом можно сделать много полезного. Есть вероятность, что вы испытаете недостаток физической энергии, поэтому не усердствуйте с тренировками или спортивными рекордами. Если чувствуете усталость, то позвольте себе полениться и отложить активные действия на более подходящую дату. Не стоит начинать дел, где на карту поставлено слишком много. Повышается вероятность стать жертвой мошенников или аферистов. Угу. Будьте бдительны, не ведитесь на обещания мамкиных инвесторов и прочих темщиков. Берегите свои денежки, как в наличном виде, так и в электронном. Считается, что в этот день очень важно поддерживать гармонию природы. Именно поэтому рекомендуется созерцать красоту. А вот рвать цветы или шугать голубей сегодня нельзя, даже всё, если очень хочется.
9: Настроение поэтичное, романтичное сегодня.
10: Да, лошадки, те, кто родился в год лошади, дождались своего астрологического выходного, могут отдохнуть на законных основаниях.
9: Ну и рандомное предсказание от искусственного интеллекта.
11: Если ваше счастье не в деньгах, шлите их мне.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Автоматические гаражные ворота от компании «Метрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
5: Здоровая улыбка – наша работа. «Дента-люкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
10: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
11: Welcome to Chicago!
10: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
12: Наш главный капитал – доверие наших клиентов.
13: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Тотальная свежесть на Карибу.
15: Никита Киоса.

Интеллектуальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Началось.
1: Вот почти 100 миллионов рублей отдал мошенникам пенсионер из Петербурга. 100 миллионов, Наташа.
2: У меня всегда так много вопросов и так мало ответов, честно.
1: У всех, Наташ, не только у тебя.
2: Откуда?
1: 79 лет человеку. Он передал
2: И зачем?
1: Да. Он передал курьеру 95 миллионов рублей наличными.
2: С ума сойти.
1: А также золото. Тоже, понимаешь, помимо этого, якобы для декларации всего этого. Угу. Ну, вот таким образом, да, мошеннички обманули. Но каждый раз, да, очень много вопросов. Как так, откуда?
2: И вот почему это вот, вообще?
1: Да.
2: А
1: вот россиянка отдала, конечно, намного меньше, не 100 миллионов, не 95, а всего 1,5 миллиона. Но дело в том, что каждый раз, когда пенсионерка снимала крупные суммы, сотрудники банка вызывали каждый раз полицию, и все ее предупреждали, и сотрудники банка, и полицейские предупреждали, что это классический развод. Она не верила им. Ты понимаешь?
2: Потому что там на другом конце трубки сказали, не верь никому.
1: И продолжала снимать деньги. Дело в том, что мошенники убедили ее, что все переводы нужны для проверки на подлинность.
2: Угу.
1: И даже после возбуждения уголовного дела она до сих пор уверена, что никто ее не обманул. Она просто продолжает сидеть и ждать, когда ей вернут эти деньги. Ты понимаешь?
2: Да.
1: Но тут хотя бы, ну, не 100 миллионов, как у питерского, да? Но все равно 1,5. Ну, то есть, ну, это да, же явно это... деньги, ну, она их откладывала на что-то, не знаю, ну, вот просто там в чем-то себе отказывала для того, чтобы эту сумму, чтобы в конечном итоге отдать 6 раз, ты понимаешь?
2: Это же, да, не...
1: Полиция с сотрудниками банка пытались ее остановить. Не один раз, 6.
2: И при умные этом мысли преследовали раз... ее, но она была быстрее.
1: Да. Она такая, нет, отстаньте от меня.
2: Я знаю, что я делаю.
1: Я знаю, что я делаю, я все правильно, и до сих пор сидит и ждет, когда я деньги.
2: А еще сейчас новая тенденция. Мошенники стали присылать невестам письма об отмене свадьбы и воровать, соответственно, данные. Девчонки сразу такие, что это значит, как это брак отменили? И им присылают, соответственно, коды определенные, которые нужны для восстановления доступа, чтобы не отменил супруг, значит, будущий свадьбу. Ага. И таким образом воруют данные девчонок. Поэтому не надо вот на все это вести. Позвони мужу, скажи, ты что? В конце концов, мне тут жить надоело. В конце концов, дата есть, платье есть, мы идем. Вне зависимости, что ты там надумал уже или перепланировал.
1: Я вообще говорю, что настолько такой я человек, может быть, там, типа, я чересчур, у меня это гипертрофировано как-то, но я же все равно считаю, что я просто не поднимаю трубки на незнакомые номера.
2: Я даже на знакомые не поднимаю.
1: А тем более вот это реагировать на какие-то смски или на какие-то сообщения в Телеграме там или что. Нет, сразу, до свидания, все.
2: Да, я же говорю...
1: Всем советуем, кстати, очень хорошо работает.
2: Очень помогает.
0: Они блондинки, им можно...

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
5: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232.
8: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
9: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске ЦК РФ завершил прием документов для участия в выборах в Госдуму. Маткапитал в России планирует проиндексировать с 1 февраля. Новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться 11 дней. Подробности далее. Центр избирком завершил прием документов на выборы в Госдуму. Свои кандидатуры в порядке самовыдвижения представили 80 человек. Кроме того, все 11 партий-участниц сдали документы для заверения списков кандидатов. Последними это сделали «зеленые». Зампред ЦИК Николай Булаев отметил, что качество документов заметно выросло по сравнению с прошлыми кампаниями. Этому способствовало более активное взаимодействие комиссии с партиями и использование новых программных продуктов, что позволит им спокойно пройти этап регистрации. Документы сдали все парламентские партии, а также 5 непарламентских. На данный момент ЦИК уже заверил списки «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Яблоко» и партии пенсионеров. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов, 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Материнский капитал в России планируют проиндексировать с 1 февраля следующего года. Предварительно прибавка может составить около 5,2%. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Точный размер индексации определят позже, после того, как Росстат предоставит данные об инфляции за этот год. Перерасчет затронет не только всю сумму сертификата, но и остаток средств, если семья уже частично использовала капитал. По словам депутата, подавать отдельное заявление не потребуется. Сумма обновится автоматически. Семьям, которые планируют направить деньги на жилье или образование, советуют учитывать февральский перерасчет. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство не видит необходимости закреплять 31 декабря как постоянный официальный выходной день. По его словам, действующее законодательство уже позволяет гибко переносить выходные в рамках установленных норм, а введение дополнительного дня – это сразу же изменение общего баланса трудовых и рабочих дней. Косяков напомнил, что порядок установления праздников, выходных и их переноса закреплен в Трудовом кодексе, а конкретный график ежегодно утверждает правительство. Постановление на 2027 год уже подготовлено, прошло все стадии согласования и вскоре будет подписано. Согласно проекту производственного календаря, новогодние праздники продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Официальный курс доллара на 13 июля составляет 76 рублей 66 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 66 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Сплетничная.
9: Сплетничная.
10: Сплетничная.
11: Немного.
10: Опять нам никто народный календарь не запрещал сплетничать, да. Поэтому будем
11: скандалить. Скандали запрещены. Мы же скандали не собираемся, мы собираемся.
10: Нет, мы не собираемся скандалить, а вот Седой Галич скандал таки намечается, потому что туристам запретили приближаться к заповедным землям, пока там играла свадьбу Ида Галич со словами «Частное озеро».
11: Да, да.
10: Только огромный был, значит, скандал о том, что это охраняемая зона.
11: Да.
10: А тут оказалось это внезапно частным озером.
11: Вот я сейчас расскажу. Я смотрела видео вчера в Запретограмме. И, значит, мужчина, который возит туда туристов на это озеро, он едет и все это комментирует. Говорит, впереди вот вся вереница черных лексусов. То есть должны были приехать все гости на черных лексусах.
10: Вот такие вот дресс-коды.
11: Да. Естественно, стояло там какой-то типа пропускного пункта. Стояли мужчины, похожие на охранников. У них, значит, были Осетии, флаги Осетии, нашивки с флагом Осетии. И он говорит, и я думал, что я... У него там черная какая-то тоже черный автомобиль, но, естественно, не Lexus там у него. Он говорит, я думал, что я среди всех этих машин...
10: Прошмыгну.
11: Он, потому что у меня сидят как раз туристы, которых я сюда вожу. Нет, естественно, его заметили, остановили, не пропустили. Вот. Он говорит, и мои туристы, как бы, получается, не посмотрели это озеро, да, на которое мы ехали. И, в общем, он там в видео пожелал, чтобы что-нибудь во время свадьбы произошло. Чтобы ураган, что ли, на вас налетел, он так сказал.
10: Ага.
11: И в конечном итоге у них же там ливень очень сильный был с ветром. И все такие, так вот, кто им пожелал.
10: Ну, Ида сказала, что ливень никак не испортила наше торжество. Значит, все гости даже и под дождем танцевали. Все у них было замечательно. Но да, к водоему не пускали никого до тех пор, пока мероприятие полностью не закончилось, а гости не покинули площадку. Все это, конечно, уже очень сильно возмутило интернет-пользователи, которые теперь хейтят теледиву за введение вот этих незаконных, по их мнению, ограничений. Что сами комментаторы в сети пишут? Да много чего пишут. Ну вот, например, народ хочет знать законность передачи этого места в аренду частному лицу. Давайте объединимся, чтобы разобраться в том, что вообще происходит. Другие пишут, что это за право такое отгонять других людей от общедоступной красоты?
11: Да.
10: На каком основании и каким законом это было разрешено? Просто потому, что там богачи женятся. В принципе, вопросы достаточно адекватные. Но и при этом говорят, что блогерши все-таки грозит штраф за подготовку свадьбы на особо охраняемой природной территории в Северной Осетии, что тут же противоречит тому, что да, это было частное озеро. Такая интересная история. Министр природных ресурсов и экологии Вадим Базаев сообщил, что проверка ситуации почти завершена. По его словам, как минимум за работы на земле организаторам грозит штраф. Так что просто так они, конечно, все равно
11: посмотрим, чем
10: не
11: закончится. Как бы не было никаких последствий, как были после голой вечеринки. Это хорошо.
10: Да.
11: Группа «Серебро» рассказала о скандале Фадеева с Линдой. Новый состав группы заявил, что не вникает в разборки своего продюсера.
10: Ой, да ладно, девочки.
11: Новый состав группы «Серебро», мне кажется, это звучит даже комично.
10: Да.
11: И, в общем, на чем-то горьком опыте не собирается выстраивать рабочие отношения с Максом Фадеевым. Вот что девчонки говорят. Мы, если честно, не знаем, что там происходит. Ну, они такие, знаешь. Такие. Мы, конечно, слышали, потому что все вместе работаем, но так, чтобы думать, надумывать, переживать, у нас на это нет времени.
10: Совершенно.
11: Мы преподносим себя как группу, поэтому остальные моменты с другими артистами к нам никак не относятся, когда им задали, значит, этот вопрос. Также намекнули, что Егор Крид мог позаимствовать название их трека для своего сольного альбома. А теперь я думаю...
10: Какого?
11: Не знаю, не говорится. По словам девушек, у них уже все было готово. Просто у певца раньше состоялся релиз, из-за чего им потом в спешке пришлось менять название и выпускать песню по-другому. Ты гуглишь, как называется Егора Крида альбом?
10: Ну да,
11: хочу. Ну, новый альбом, как у него? Потому что не говорят, они не произнесли название. То есть это должен был называться их трек, но
10: меньше...
11: в конечном...
10: А, нет, не меньше, чем три, да, это другой. Пока непонятно.
11: Да, не знаю, но надо посмотреть. Так, что у нас еще дальше по всевозможным вот этим, значит, скандалам со звездами? Евгений Плющенко планирует запустить падл и теннис на льду.
10: Я думала, может, проект «Лисьи глазки» какой-нибудь.
11: Начал заниматься строительством собственных кортов, намерен развивать новое спортивное направление. Как он сам рассказывает, мы с Сашей Холандским, первой ракеткой России, попробовали падл на льду. Я думаю, это будет актуальная тема, и в будущем произойдет теннис на льду. Это не травмоопасно, нужно просто хотя бы немного уметь передвигаться на коньках.
10: Мне даже такие курсы не нужны, потому что я падал на льду. льду делаю регулярно, как только на коньки встаю, пытаюсь покататься, я сразу падал на льду.
11: И всем хейтерам Евгений дал заранее понять, что их мнение его не интересует. Если он что-то хочет, то он просто берет и делает, он сам так говорит.
10: Ну, тут молодец, ладно.
11: Ну, а сейчас фигурист как раз собирает команду из хоккеистов и футболистов для того, чтобы попробовать как раз-таки, чтобы они попробовали этот падл и теннис на льду. У нас, кстати, да, очень популярная сейчас эта дисциплина падл. У нас в Магадане тоже открылся корт, так что если тоже входите вот в эти тренды, залететь и сказать, я занимаюсь падлом, то сходите.
10: Тимур Родригес задолжал бывшей жене более 7 миллионов рублей алиментов. Приставы уже принудительно взыскивают с Тимура задолженность, что следует из материалов, которые появились на сайте соответствующего ведомства. Недавно же артист судился с бывшей женой вот за размер как раз выплат этих. Артист хотел снизить сумму выплат до более приемлемой, но Анна на уступки бывшая жена не пошла, не захотела снижать свой уровень жизни в Испании. Более того, требовала 500 тысяч рублей на свое содержание. Вместе с алиментами получилось довольно внушительно, это 2 миллиона в месяц. Однако суд же выиграл часть Тимур. Содержание жены все-таки отказали ему. Но итог остается итогом. Детям он должен алименты платить, причем внушительную вот эту сумму. И теперь уже задолжал более 7 миллионов рублей. Неплохо так.
11: Да.
10: Да. А вот группа «Звери» взяла творческую паузу. Все запланированные концерты состоятся по расписанию. Сольник в Лужниках 15 августа станет пока что, как говорят сами участники группы, последним большим шоу. За эти годы мы объехали всю страну, сыграли сотни концертов и разделили с вами незабываемые моменты. Сейчас мы чувствуем, что пришло время сделать перерыв. Так что со следующего года группа «Звери» уходит в творческий отпуск. Спасибо каждому, кто остается рядом все эти годы, сказал Ром Зверь. Сообщил на страничке своего коллектива о таком вот решении взять отпуск. Но будем надеяться, что до скорой встречи, как и в данном названии их песни.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200 470 и 8 914 850 85 14.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 13 июля в Сусумане значительная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 13 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха до 17 градусов выше нуля. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 11 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Сплетничная.
3: Сплетничная.
2: Сплетничная.
4: Новости для Бородиной, понимаешь? Керем Бюрсин снимется в российской мелодраме «Любовь вне расписания». Это турецкий актер, известный по сериалу «Постучись в мою дверь». Впервые примет участие он в российском кинопроекте. Съемки фильма стартуют этой осенью, в октябре 2026 года, и пройдут в Стамбуле, а премьера намечается на февраль 2027 года. Создатели пока держат сюжет в секрете, но обещают историю о чувствах, которые окажутся сильнее обстоятельств. Также в строгом секрете держится и точная сумма гонорара актера. К слову, заработок турецкого киноактера входит в число самых высокооплачиваемых звезд. Например, гонорары за съемки в сериалах и цифровых проектах варьируется от 30 до 50 тысяч долларов за один эпизод. Это примерно от 2 до 3,5 миллионов рублей.
5: За эпизод.
4: За эпизод. А крупные рекламные контракты приносят ему миллионы лир. То есть просто одна реклама обходится примерно где-то 1 миллион 630 тысяч рублей на наши. После оглушительного успеха в сериале «Постучись в мою дверь» гонорары Бюрсина за телепроекты находятся на верхней границе вот этих вот диапазонов.
5: Нормы.
4: То есть, да, вообще нормы. По сообщениям турецких таблоидов, за участие, например, в компаниях топовых брендов в рекламе, среди которых Turkish Airlines и бренды техники, его выплаты составляли десятки миллионов лир за контракт. Это на наш, но приблизительно по 4, от 4 до 8 миллионов рублей. Спасибо.
5: Мы не там работаем.
4: Все, учим турецкий язык и выдвигаемся в Стамбул, Танюш. Других я не вижу.
5: Да. Отшумела одна самая...
4: Летние дожди.
5: Отшумели самая магическая свадьба. Ну, то есть вот это у Иды Галич была такая какая-то какая скандальная, да, свадьба.
4: Да,
5: а здесь магическая, потому что Олег Шепс женился.
4: Швепс.
5: В общем, в комментариях молодоженам уже посыпались всевозможные пророчества под роликом, где младший Швепс впервые видит свою будущую жену в свадебном платье. Один из подписчиков оставил комментарий о том, что семью, вероятно, можно поздравить с беременностью. Ну, у нас же люди не любят в тактичной, ну, знаешь, вот как тем более, когда это...
4: Сложно поверить, что вышел по любви, да?
5: Ну, тем более, да, когда это комментарии в сети, знаешь, ну, ты же не подойдешь на улицу, об этом не скажешь, а тут вроде можно написать все свои предположения, тактично,
4: да,
5: это не тактично, никого
4: переела.
5: Уже, да, не волнует. В общем, Полина зовут жену Швепса-младшего, которая еще не вкусила, говорит, в полной мере все вишенки медийной жизни, ответила резко на этот комментарий, написала: «Фу, бестактность. Я живой человек, который не обязан втягиваться, чтобы соответствовать вашим нормам». Ну, втягиваться живот,
4: ну,
5: в смысле,
4: да,
5: имеет
4: да.
5: в виду. «Народ, — пишет она, — календарь показывает 2026 год, а некоторые все еще думают, что комментарии под постом — это гинекологический кабинет. Мы не ждем пополнения». «Кринж», — написала Полина. Ну, в общем, да. Так вот,
4: я говорю, нельзя уже вот эту вот тарелку пельмешей слопать и оливьешкой закусить.
5: Ну, а тут еще Григорий Лепс снова вышел на рынок любви. В общем, говорят, Аврора Киба освободила место в сердце певца. В интервью Мину Агаларову Лепс признался, что теперь у него новая девушка. Угу. Правда, статус пока где-то между «мы встречаемся» и «надо подумать». Вот что он сам говорит. «У меня есть еще одна девушка, как бы сейчас пока». Кстати, она должна скоро уехать на недельку-другую приодеться.
4: В Миланы какие-нибудь.
5: Ага. Статус отношений я пока еще не понял.
4: А мне кажется, он всегда в этом непонятном статусе.
5: Да-да, в общем, говорит, недавно как раз он переживал свое расставание с Авророй Кибой, обещал ее вернуть, да. При этом самой большой ошибкой в своей жизни он считает не это, а потерю бывшей жены,
4: угу,
5: с которой они прожили в браке 20 лет.
4: Переобувается в воздухе.
5: Просто, не знаю, да. Даже как быстро он переодевается. Сейчас говорят, что у них прекрасные отношения, но опять-таки, по словам самого Лепса, но вернуться в семью возможности уже нет.
4: Все, уплыл кораблик.
5: Да. Ну, знаешь, Киба тоже там что-то показывала какого-то молодого человека, но теперь Лепс тут начал рассказывать, что у него новая девушка. Угу. Как-то все это...
4: Не разобрать. А вот Сарик Андреасян пожаловался на нотации от 13-летнего сына. Режиссер рассказал, что получает советы теперь не только от супруги, но и от сыночка Марка. В переписке подросток, например, просит отца постараться быть не таким вспыльчивым. Сам Андреасян, похоже, относится к ситуации, конечно, с иронией, обещает стараться для любимых, но вот говорит, что такое? Раньше только жена мне вот эту вот нотацию читала, теперь еще и малыш. Ну а что, дети растут, надо понимать.

0: дискотека.
1: Какая ты вот все-таки такая резкая женщина.
0: Внезапная такая, понимаешь? Не прочтешь, не предугадаешь.
1: Да, начинается прямо сейчас на нашей волне. Что это значит? Можете зайти в наш телеграм-канал, называется он так же, как утреннее шоу «Ну, началось». И под последней картиночкой, да и в принципе под любой картиночкой, которую мы для вас выкладываем в нашем ТГ-канале, вы можете в комментариях заказать нас свою любимую песню, которая... Ну, как-то поднимет настроение в понедельник.
0: Тучи не разгонит, конечно.
1: Не разгонит, да. Солнышко от этого не прибавится, но, по крайней мере, может быть, хотя бы настроение улучшится. Это я все
0: а может, и отношения улучшатся.
1: Тоже
0: кто
1: верно.
0: Его знает?
1: Там... Так что заходите, телеграм-канал называется «Ну, началось», там девушка на аватарке кричит «Доброе утро». Вот там вы можете заказать какую-нибудь свою любимую песню.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка. Наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «S-Motors». Танк и «Хавейл». S-Motors. Топовые модели «Черри» тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
8: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Никита Киоск.

0: Концерт по заявкам. Так это можно назвать.
1: Да.
0: В общем, что нужно для того, чтобы отправить заявку в наш концерт? Просто зайти в наш телеграм-канал, который называется «Началось», так же, как наше утреннее шоу, и в комментарии где-нибудь под любой картиночкой написать название песни, которую хотите услышать на нашей волне. Еще полчаса Наташка будет принимать ваши заявки. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Плодотворного вам понедельника. Что там у нас народный календарь говорил? А, нельзя ругаться ни в коем случае сегодня.
1: Да.
0: Вот. И если вас позовут в гости, не отказывайтесь. Кстати, вдруг там вкусненько покормят.
1: А это вообще всегда замечательно, мне кажется, да.
0: Все, всем пока.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске: Россия готова к серийному выпуску вакцины от нового штамма Эболы. В Госдуме объяснили, как получить перерасчет за коммунальные услуги при отъезде. Эксперты назвали последствия использования соцсетей. Подробности далее. Россия готова наладить серийный выпуск вакцины против нового штамма Эболы, который выявили в нескольких странах Африки. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на главу МИД Сергея Лаврова. По его словам, российские специалисты работали непосредственно в Африке и подобрали тест-системы, способные выявлять именно этот вариант вируса. Теперь страна готова выпускать вакцину в необходимых объемах. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что у России есть заготовки, которые позволяют дорабатывать препараты для защиты от новых вариантов опасных инфекций. Член Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Илья Вольфсон напомнил, что отъезд в отпуск или на дачу более чем на 5 дней дает россиянам законное основание попросить перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги. Главное условие – отсутствие дома более 5 полных дней подряд, не считая дней отъезда и возвращения. В первую очередь перерасчет касается оплаты за вывоз мусора. С 1 марта 2023 года его обязаны делать независимо от того, начисляется оплата с человека или с квадратного метра. Для воды, газа и водоотведения действуют другие правила. Перерасчет возможен только при отсутствии технической возможности установить счетчики, что должно быть подтверждено соответствующим актом. Если счетчики установлены, оплачиваются фактически потребленные вода и газ. При этом за отопление, содержание жилья и капитальный ремонт платить нужно в любом случае. Чтобы получить перерасчет, заявление можно подать в управляющую компанию до отъезда или в течение 30 дней после возвращения. К нему нужно приложить подтверждающие документы – билеты, гостиничные чеки, путевки или справку от председателя садового товарищества. Соцсети, задуманные для общения, все чаще становятся причиной тревожных расстройств и проблем с самооценкой. Сравнивая свою рутину с отредактированными идеальными картинками в ленте, пользователи испытывают чувство неполноценности и подавленности, что постепенно истощает психическое здоровье. Переизбыток контента провоцирует глубокое истощение нервной системы. Симптомами такого цифрового выгорания становятся падение концентрации, ухудшение памяти, раздражительность, хроническая усталость и проблемы со сном. Для восстановления нейронных связей врачи рекомендуют цифровой детокс – временный отказ от смартфонов и компьютеров.